Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Робот, овод и винты. Робот водит, прячься